И чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что, мол, чудак, а просто так.

может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь, мол, век, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан.